Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5EBI-FM в Адалейде. У микрофона Алексей Шандала, мы выходим в прямом эфире, выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы заглянем в наш календарь и предложим вам материал в рубрике «Наши любимые актеры», а также музыку на протяжении всей передачи.

такое, что кругом и пыль и грязь. На дела дурные ловок шесть обидел малышей, шесть поставил мышеловок, чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник, те, что волшебник издал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. И, конечно, злой волшебник

минуту, чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, что погибнут 6 мышей. Задержался, чтобы как-то успокоить малышей. И учебники, жалея те, что волшебник издал, он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал.

0: И вот уже май. Будем теперь маяться. Тем более, что местная майская погода нам в этом сейчас благоприятствует. Но что поделаешь, осень. Однако присмотримся конкретно к сегодняшнему дню, к 4 мая. Я нашел несколько дней, которые несколько праздников, которые отмечаются в разных местах в этот день. Так, Замбия сегодня отмечает День труда. Ну, поздравляем, ну, конечно, желательно не перетрудиться. А вот Китай – День молодежи. В Китае много молодежи, поэтому можно себе представить массовость этого праздника. Латвия сегодня отмечает День восстановления независимости. Поздравляем латышей. А Нидерланды – День поминовения. Королевство Тонга сегодня отмечает День наследного принца. Это все были национальные праздники. Я нашел также один региональный в США. Штат Род-Айленд, это на северо-востоке, отмечает сегодня День независимости. Поздравляем Род-Айлендцев или Айлендеров тоже. А теперь посмотрим, какие события произошли в этот день в разное время с разными людьми в разных местах. Некоторые большие исторические события. Вот, например, в 1493 году папа римский Александр VI выпустил папскую буллу «Интерцетера», так она называлась, делившую Новый Свет, то есть новооткрытую тогда Америку, между Испанией и Португалией. Вот так, целую часть света между двумя странами. В 1555 году в этот день лионский печатник Моше Баном выпустил первое издание предсказаний Нострадамуса. Впоследствии предсказания издавались бесчетное число раз, смущали многие умы и до сих пор, в общем, вызывают большой интерес. В 1838 году в Российской империи деятели культуры выкупили из крепостной неволи выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Свобода. В 1844 году в доме Аксаковых, известных деятелей, и тогда уже известных деятелей культуры, прошел торжественный обед в честь примирения русских западников и славянофилов. Не счесть, сколько раз после этого они еще раз враждовали, воевали, спорили. Но вот был у них такой момент. В 1866 году Александр II утвердил устав Русского технического общества. Индустриализация Российской империи пошла полным ходом. А в 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail, которая сейчас очень популярна и читаема. В 1904 году в этот день в Англии аристократ Чарльз Роллс и сын мельника Генри Ройс объединились и начали производство автомобилей под названием Rolls-Royce. Многие такие, наверное, знают автомобили. И в этот же день началось строительство Панамского канала, разделившего Северную и Южную Америку. В 1910 году в этот день был создан канадский военно-морской флот, занявший свое место на бескрайних просторах Мирового океана. А вот в Петербурге в этот же день начался и до 8 мая проходил, кавычки открываются, название, «Первый всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами», кавычки закрываются. Вот такой вот съезд тоже проводился в России. В 1927 году в этот день в США была создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар» и сейчас, наверное, самую популярную в мире кино. Еще кино. В 1934 году в Москве открылся Московский дом кино. Ныне он называется просто Центральный дом кино ЦДК. В 1935 году в этот день Иосиф Сталин на выпуске «Красных офицеров» впервые произнес свою знаменитую фразу «Кадры решают все». И еще о власти. В 1946 году Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об организации Государственного издательства иностранной литературы СССР и Библиотеки иностранной литературы. В 1960 году Совет министров СССР принял постановление, длинное название, об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами, в соответствии с которыми с 1 января 1961 следующего года была проведена денежная реформа, десятикратное уменьшение цен и заработков с внедрением нового в кавычках рубля. И в этот же день в СССР, ровно через год, в 1961 году, в этот день в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. То есть взялись за всех этих лодырей, спекулянтов, прогульщиков. В 1970 году указом Верховного Совета УССР Украинской Республики город Луганск был переименован в Ворошиловград в честь советского военачальника Климента Ефремовича Ворошилова. Уже второй раз. Его называли уже Ворошиловградом. Хрущев вернул Луганск, Брежнев снова восстановил Ворошиловград. В 1973 году в этот день было завершено строительство небоскреба Sears Tower в Чикаго. На то время самого высокого здания в мире. В 1979 году в этот день Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании. А в 1988 году компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на центральном советском телевидении. PepsiCo и сейчас связана с российскими средствами массовой информации. В 1990 году, в этот день, Верховный Совет Латвийской ССР резко осудил случившееся 50 лет до того включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики. Поздравляем. В 1994 году депутаты Европейского парламента в этот день проголосовали за полноправное членство Финляндии, Норвегии, Австрии и Швеции в Европейском Союзе. То есть такие серьезные, казалось бы, страны, а тоже не так давно стали членами ЕС. И в 2000 году в этот день впервые появился вирус «I love you». Вот такое название. И несколько персоналей, то есть вспомним людей, родившихся в этот день. В 1655 году родился Бартоломео Кристофори, итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано. В 1772 году родился Фридрих Арнольд Брокгаус, немецкий издатель, основатель энциклопедического издательства. Потом к нему присоединился еще и Ефрон. В 1825 году родился Томас Генри Гексли, известный английский биолог, зоолог, естествоиспытатель. В 1852 году родилась девочка Алиса Лиддел, которая впоследствии стала прообразом Алисы из сказок английского писателя Льюиса Кэрролла. В 1882 году родился Александр Керенский, Александр Федорович Керенский, российский политический и общественный деятель, председатель Временного правительства. В 1909 году родился Николай Досталь, очень известный советский кинорежиссер, педагог. В 1912 году родился Николай Блохин, выдающийся советский хирург-онколог, академик. В 1914 году родился Марк Фраткин, композитор-песенник. Я думаю, что многие знают песни на музыку, написанную им. В 1929 году родилась Одри Хепберн, урожденная Одри Кэтрин Растон, британская актриса, фотомодель. В 1931 году родился Геннадий Рождественский, дирижер, пианист, композитор, педагог, народный артист СССР. В 1934 году родилась актриса Татьяна Самойлова, советская кинозвезда, актриса театра и кино. В 1943 году родился Михаил Шемякин, советский, американский, российский художник, график, скульптор, галерист. И в 1987 году родилась Настя Каменских, ну, большинство говорит Каменских, украинская певица, актриса, фотомодель, красотка.
1: Не ветка для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка на зиму опускает

хозяйки не дает. Так ты меня оставила, мой друг, гонясь за тем, что убегает прочь. Я, как дитя, ищу тебя вокруг. Зову тебя, зову тебя, зову тебя, зову тебя, терзаясь день и ночь. Скорей мечту ничтожную лови и возвратись к покинутой любви. И редко для того, чтобы поймать шальную курицу

0: И мне кажется, что если у нас есть рубрика «Наши любимые актеры», то надо расширить немножко это название добавлением слов «и актрисы». Естественно, как же можно без женщин, тем более в кино? И мне сегодня хотелось бы поговорить о советской актрисе, в буквальном смысле звезде советского кино, Татьяне Евгеньевне Самойловой. Я предлагаю вашему вниманию статью из «Комсомольской правды» Анастасии Плешаковой, журналистки Анастасии Плешаковой, которая была опубликована 2 года назад. «Знаменитая актриса, – пишет Плешакова, – ушла из жизни в день своего 80-летия, 4 мая 2014 года. Вместо юбилейного вечера были ее похороны, где радость, там и горе. Родилась и умерла в один день». Фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова, в котором Самойлова сыграла главную роль, до сих пор единственный отечественный фильм, отмеченный золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля. И отпечаток ее ладони навеки остался на набережной Круазет, рядом с дворцом кинофестивалей. Такая там традиция. В театре она себя не проявила. Сыграла и в фильмах-то всего в 20-ках картин, но только 2 роли по-настоящему получили признание. «Вероника» в «Летят журавли» и «Анна», конечно, в «Анне Карениной». Не просто сложилась ее женская судьба. Но о себе Татьяна Самойлова говорила, что прожила счастливую, насыщенную, удивительную жизнь. Объездила весь мир, приняла любовь и восхищение миллионов кинозрителей. Вышла замуж еще в юности за одного из самых красивых актеров отечественного кино – Василия Ланового. И начало ее карьеры было просто волшебным. У режиссера Михаила Колотозова в «Летят журавли» в роли Вероники должна была сниматься другая актриса – Елена Добронравова, дочь артиста МХАТа Бориса Добронравова, тоже очень известного актера, которую Елена очень удачно сыграла. Очень удачно сыграла до того в фильме «Большая семья». Но жена оператора фильма «Летят журавли» Сергея Урусевского увидела Татьяну Самойлову в фильме «Мексиканец», а то был один из ее первых фильмов, и посоветовала режиссеру взять на Веронику именно ее. Вот так иногда и жены операторов имеют влияние. Май 1958 года. На красную дорожку Канн вышла 24-летняя Татьяна Самойлова. Успех был ошеломляющим. Ее портреты тогда напечатали во всех французских газетах. Самойлову наградили специальным дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри. Премия называлась «Апельсиновое дерево». Как, цитата, «самую скромную и очаровательную актрису фестиваля». Конец цитаты. Ее имя тогда прогремело на весь мир. Тогда Каннский фестиваль был одним из ведущих. Когда вскоре в Москву прилетел Марчелло Мастрояни, он интересовался, естественно, советским кино и актерами, но попросил познакомить только с Татьяной Самойловой, как он тогда сказал, сам звездой мировой величины, по его Марчелло представлению. После фильма «Летят журавли» американцы предложили Татьяне Самойловой сыграть Анну Каренину, а Вронского должен был играть французский актер Жерар Филипп в том американском фильме. Но руководство Госкино СССР на съемки ее не отпустило, сославшись на то, что Самойлова больна. Дескать, для ее психики ее предыдущий успех стал таким стрессом, что она аж заболела. В общем, не отпустили. Но роль Карениной от Самойлова и так не уйдет. В 1967 году она сыграет ее дома в фильме «Александр Зархи», который только Татьяну Самойлову видел в образе Анны. По мнению многих кинокритиков, никто из актрис мирового кино так точно и правдиво не сыграл Каренину, как Самойлова. В фильме «Александра Зархи» Вронским был Василий Лановой. Роль влюбленных у Самойлова и Ланового получилась очень убедительной еще и потому, что большую влюбленность актеры испытали друг другу и в жизни. У них был страстный еще студенческий роман, свадьба, семейная жизнь, увы, продлившаяся меньше 3 лет, и очень тяжелое расставание. В театральном училище имени Щукина они были однокурсниками. Не дожидаясь окончания «Щуки», расписались в 1955 году. Жили у ее родителей под маминым крылышком в большой московской квартире. Цитата. «Моя мама нас с Васей кормила и поила, одевала», вспоминала позже Татьяна Евгеньевна. Оба рано стали сниматься в кино. Татьяна Самойлова в своем первом фильме «Мексиканец». От себя добавлю, что этот фильм мало кто знает, а на самом деле фильм очень интересный. Правда, черно-белый, еще старый, но эмоциональный. А 21-летний Лановой был уже известен зрителям как исполнитель главной роли в фильме «Аттестат зрелости». Из-за этого у обоих, естественно, возникли проблемы в театральном училище. За полгода до его окончания Татьяна Самойлова была из «Щуки» даже отчислена за то, что без конца снималась, много пропускала и не успевала сдавать хвосты. Обычная история. Та же участь едва не постигла и Василия Ланового. Был издан приказ о его исключении из училища еще на 3-м курсе за участие в съемках в главной роли и постоянное отсутствие на занятиях. Но когда Лановой присутствовал, он был отличником. И за него вступились и преподаватели, и однокурсники. И вот это общее мнение, поддержка сыграли свою роль. Ему дали окончить училище в мае 1957 года. И съемки, фестивали, карьера, успех. Молодожены почти не виделись. У каждого было свое звездное восхождение, что, естественно, разрушало их брак. Цитата. «Вася предложил мне бросить карьеру, заняться здоровьем и домашним хозяйством, рожать детей, а он будет зарабатывать. Но я не захотела сидеть дома». Конец цитаты рассказывала Татьяна Самойлова. Но самым большим потрясением для обоих, особенно для Ланового, выросшего в многодетной семье, была незапланированная беременность и вынужденный аборт. Это буквально сводило с ума до конца жизни. Уже в преклонном возрасте Татьяна Евгеньевна рассказывала «Комсомольской правде», что должна была родить двойню, мальчика и девочку. Трудно было понять, что правда в ее словах, что плод воображения. Как бы то ни было, Лановой ушел от нее. Единственного своего сына Дмитрия она родила в 35 лет от театрального администратора Эдуарда Машковича. Машкович был на 7 лет моложе и женат. Но роман закрутился быстро, Эдуард развелся, и они с Татьяной расписались. Родился долгожданный ребенок, плод любви. Однако воспитанием мальчика в основном занимались ее родители, мама Зинаида Ильинична и отец – звезда советского кино 30-40-х годов, актер Евгений Самойлов. Я еще хорошо его помню в его поздних фильмах. Люди постарше, я думаю, из моих радиослушателей, тоже должны его хорошо знать. И брак Татьяны тоже распался. И после расставания Машкович, увы, не виделся с сыном более 40 лет. На этом настоял его дед Евгений Самойлов, народный артист СССР, который сам усыновил Дмитрия У Дмитрия отчество, как и у его матери, Евгеньевич, и фамилия Самойлов. После армии Дмитрий познакомился со своей будущей женой и вместе с ней укатил в Америку. Но в Америке свою дочь он назвал в честь матери Татьяны. Вот, к сожалению, о судьбе этого сына Дмитрия я не нашел никаких сведений, не могу вам их сегодня предложить. И, увы, вынужден признаться, что, наверное, и саму-то Татьяну Самойлову, несмотря на вот такую звездную ее судьбу, нынешняя молодежь и в России, и русскоязычная молодежь, живущая за границей, как вот, скажем, и в Австралии, может вообще не знать. Но именно для того, чтобы великие имена не становились забытыми именами, кем бы ни были их носители, актерами, писателями, художниками, изобретателями, учеными. Именно поэтому я и стараюсь упоминать их в своих радиопередачах.
1: Кто такой в этой сказке? Карталья, он злодей, негодяй и каналья.

0: начала в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья, плачь, Тарталья, рыдай. И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
2: И на этом наша передача подошла к концу. В новых передачах мы вспомним новых великих людей, которых не стоит забывать. А сама передача, повторяю, подошла к концу. Для вас звучали песни на музыку композитора Михаила Таривердиева в исполнении драматических актеров. Всего вам доброго, до встречи!